0: Волк in 7 козличков, Снегурчица in 7 пальчиков, Антина in 7 хитов.
1: Десять! Десять їх був! Та й па седмі, то й па рисья.